0: я не вора, была не едина, а не другие, как и меч не вендаешь.
1: Одепшать голы рынками окема, на себе пальчишь тебе так, как он цивит.